0: partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą. Pasak Lenkijos gynybos ministro, bendro šalių pratybos turėtų prasidėti po kelių mėnesių. Pirmą kartą paplūdimio tinklinio challenge turnyre nugalėjusios Monika Paulikienė ir Ainė Rūpelytė sako, kad šis auksas yra istorinis Lietuvai. Savaitgalį šalies tinklininkių pora triumfavo Filipinuose. Sportininkės pusfinalyje 2-0 įveikė Nyderlandų atstoves, o finale identišku rezultatu įveikė ir amerikietes. Paulikienė sako, kad tai yra atpildas po praėjusio labai sunkaus ir ne itin sėkmingo sezono.
1: Nuo praeitų metų buvo daug emocijų pas mane, kadangi buvo labai nesėkmingas sezonas, tai visko buvo daug prisikaupę ir buvo čia tokia jautri akimirka ir tas istorinis medalis Lietuvai, viskas tiesiog man pasileido, taip nuėjo, taip visa ta našta, ką nešėm praeitą sezoną ant pečių ir tikrai nebuvo lengva ir tiesiog tai buvo džiaugsmas, didžiavausi mūsų komandą ir pasiektų rezultatų.
0: Paplūdimio tinklininkė Monika Paulikienė. Šią valandą Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų beveik 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Глеб Аникевич. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче обсудим с политологом, может ли Европа стать полноценным участником переговорного процесса по завершению войны в Украине или вовсе основным, заменив в этом процессе Соединенные Штаты Америки. Помимо этого обсудим, почему белорусских студентов привлекает обучение в Европе, а не в России. После утечки сотен тысяч данных Центра регистров президент Гитанас Науседа заявил, что это вопрос национальной безопасности. Он был включен в повестку заседания Государственного совета по обороне. Глава государства раскритиковал заявление премьер-министра о том, что общество не могло быть проинформировано сразу, поскольку расследование начала Генеральная прокуратура. Науседа добавил, что данные людей могли утечь в результате действий враждебных государств. Ранее премьер-министр назвала ситуацию непростительной. Премьер повторила, что узнала об утечке данных еще в апреле. Однако, по ее словам, общественность не могла быть проинформирована, поскольку расследование начала Генеральная прокуратура. На фоне того, что оппозиция требует политической ответственности от министров и премьер-министра, глава правительства заявила, что сейчас важно не уходить в отставку, а решать проблемы. В свою очередь, президент заявил, что не считает, что Инга Ругинени должна подавать в отставку. После ухода Андрея Саюсаса с поста главы Центра регистров, министр экономики и инноваций Эдвин Нас Грикшас сообщил, что уже на этой неделе будет объявлен конкурс на должность нового руководителя. Государственный совет по регулированию энергетики подтвердил, что с июля стоимость общественного электричества вырастет на 2 цента за киловатт-час. В то же время природный газ подорожает на 4 цента за кубометр. Действующие тарифы будут действовать до конца июня. Председатель совета по регулированию энергетики Рената Спотюс заявил, что рост цен обусловлен геополитическими причинами. Для развития национальной дивизии Литва закупит более 900 бронетранспортеров «Петрия», произведенных в Финляндии. Такое решение было объявлено после заседания Государственного совета по обороне. В течение следующих 4 лет планируется приобрести 300 таких бронемашин. Президент Гитанас Науседа заявил, что бронетранспортеры также должны производиться в Литве. Кроме того, глава государства подчеркнул обострение риторики России и геополитическую ситуацию. По словам Науседы, цель Литвы – создать полноценную систему противовоздушной обороны. Украина призвала власти Европейского Союза помочь в переговорах о прекращении войны с Россией. Именно этот вопрос будет подробно обсуждаться на неформальной встрече министров иностранных дел европейских стран на Кипре. Как пишет BBC, Евросоюз активно рассматривает возможность возобновления взаимодействий с Кремлем по Украине, поскольку попытки Соединенных Штатов выступить посредником зашли в тупик. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США прекращает участие в переговорном формате с участием Украины и России из-за отсутствия какого-либо прогресса и реальных результатов в этом формате. О том, может ли Европа стать полноценным участником переговорного процесса или вовсе основным, заменив в этом процессе США, рассказала политолог Олеся Ихно.
4: Ну, первое, мы можем констатировать, что предыдущий весь расчет России, так называемый дух анкориджа, себя действительно исчерпал. И это та ситуация, когда стало уже понятно, мне кажется, даже и для России, что она не может получить ожидаемого результата, который строился действительно на односторонних уступках Украины. Ну и перейти на следующий шаг, когда нужно сформулировать адекватную переговорную позицию, Россия тоже не может. То есть это такой, как бы, да, ну, капкан в каком-то смысле для самой России, которая сформировала завышенные ожидания относительно возможного результата, делая ставку и на стремление США действительно добиться остановки военных действий, но любой ценой, в том числе и за счет более слабой стороны, и делая ставку на тяжелый зимний период. Но это себя не оправдало, и поскольку действительно Европа и Украина постепенно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но перестраивают здесь оборонную составляющую, то для России, ну, здесь нет того варианта, на который она рассчитывала. Более того, ставка на сложные взаимоотношений или на трансформацию взаимоотношений между США и Европой, когда США сокращают свое оборонное присутствие, звучала критика там в части, в том числе и да, как происходит демократия, да, мы помним относительно ультраправых звучали заявления. И, возможно, Россия думала, что таким образом давление на Европу будет способствовать тому, что Европа будет закрываться больше сама в себе, возможно, будет ставить вопрос, а правильно ли используется помощь Украине или нужно ее сосредотачивать на самой себе. Но оказалось, что это имеет обратный эффект для Европы. В равной степени не только война России против Украины и гибридная война против самой Европы, но и тот факт, что США сокращают свое оборонное присутствие, и это не какое-то сиюминутное решение из-за Ирана или из-за там заявлений отдельных лидеров, а судя из сообщений Пентагона, это действительно долгосрочный подход. И в этом смысле это тоже является дополнительным стимулом для того, чтобы Европа более сильными темпами наращивала свою обороноспособность, а поскольку украинская армия действительно среди европейских является самой многочисленной и наиболее подготовленной к возможным, да, и текущим, и возможным будущим военным конфликтам, то в этом смысле взаимодействие, оно просто является естественным в силу интересов и самой Европы. Если говорить о том этапе, который сейчас есть в переговорном процессе, то это то, с чего я начала. Когда уже предыдущий весь этот круг переговорный себя исчерпал, и, собственно, сами Соединенные Штаты сказали, что временно, да, как бы приостанавливают свою посредническую функцию. Но для того, чтобы перейти на следующий этап, к этому нужно подтолкнуть Россию, я имею в виду к формированию адекватной позиции. Поэтому сейчас идет борьба и за то, какими могут быть стартовые условия следующих переговоров, и то, кто будут участники, и то, с каких позиций будет выступать Россия, прозвучит ли компромисс. И в этом смысле Украина подталкивает Россию своими растущими оборонными способностями, когда У нас есть нехватка систем ПВО, действительно, чем пользуется Россия. Но при этом наши дальнобойные возможности, они тоже возрастают, что начинает ощущаться и в самой России. Это значит, что Россия, которая, знаете, всегда привыкла использовать силу, но кроме силы и шантаж, запугивание, блеф и пропаганду, будет в этот период, когда будет вестись борьба за формат, действительно активно угрожать Европе, будет передавать эти послания, как вот сейчас мы услышали через Марк.

0: Марко Рубио, чтобы всячески действительно остановить этот процесс усиления обороноспособности, который автоматически ставит Россию в более слабую позицию.
1: Да, Леся, вот мы как раз затронули, США временно прекращает, да, участие в переговорном формате с участием Украины и России за отсутствие какого-либо прогресса и реальных результатов в этом формате. Но при этом мы видим и дискуссии в Европе о возможных переговорах с Россией. Может ли Европа стать полноценным участником переговорного трека или вовсе основным, заменив в этом процессе Соединенные Штаты, как вам кажется?
0: Ну, все к этому идет, и, честно говоря, из самого начала Европа говорила о том, что невозможно, во всяком случае, ставить в перечень переговорных вопросов те пункты, которые касаются самой Европы. Мы помним, как в так называемом плане из 28 пунктов, который, ну, как потом уже, да, подтвердилось, писался в предложение в самой России, там была тема и использования замороженных российских активов, в том числе и других вопросов, которые касаются непосредственно самой Европы. Поэтому, ну, рано или поздно было понятно, что Европа будет и активным участником переговорного процесса в тех вопросах, которые касаются и безопасности самого европейского региона, и экономических, и других, да, вот сопутствующих вопросов, в том числе и санкции против России. И даже Соединенные Штаты это понимали, но Соединенные Штаты ставили вопрос так, что Европа станет участником переговоров на том этапе, когда это будет необходимо. И всячески подчеркивали, что основную ответственность за гарантии безопасности должна взять на себя Европа. Но поскольку США не добились того момента, когда Европа должна вступать в переговорный процесс, потому что перемирие не наступило, остановки военных действий нет, то, видимо, да, мы будем проходить все с самого начала, но уже с другими условиями, где Европа просто в силу того, что за этот год произошли значимые трансформации в части финансирования оборонных потребностей Украины именно Европой и странами НАТО, да, чуть шире, и в части того, что действительно все больше, да, вот программ, если мы посмотрим, что за этот год произошло там в сфере беспилотников, в сфере обсуждения совместных систем ПВО, в сфере там дальнобойных вооружений. То есть Европа понимает, что надо усиливать сильно восточные и другие фланги западных альянсов, и в этом смысле произошел естественный процесс, когда стало понятно уже для всех, и для, ну, для Украины и Европы было с самого начала понятно, но и для США и России, что Европа является естественным участником переговорного процесса, но проблема заключается не в том, кто будет переговорщиком от Европы. Проблема заключается в том, что действительно, ну, для начала нужно сформировать общий подход, да, предел тех самых возможных компромиссов и видения, в том числе и долгосрочной безопасности, и дальше уже вопрос, да, кто может лучше коммуницировать и доносить эту общую позицию до России. Пока же ситуация все же находится на уровне формирования этой позиции, чему препятствует сама Российская Федерация. Поэтому в этом смысле тоже, опять же, та ставка, которую, ну, просто по разным причинам Россия делала исключительно на США, хотела отстранить Европу и тем самым показать, что из крупных государств есть только три – Россия, США и Китай. Но оказалось, что мир находится не в 20-м столетии, подходы другие. И я об этом как-то говорила, что вот этот, знаете, атлант, который на своих плечах удерживал тот самый миропорядок и гарантировал правила, сегодня не ограничивается только крупными государствами. Поэтому очень многое зависит от того, что будет происходить в каждом регионе непосредственно. И это даже видно по странам НАТО, как мы видим, что в зависимости от разных регионов, ну, например, да, восточные фланги, которые более остро ощущают угрозу, и которые ставят вопрос более конкретно в плане усиления обороны. Поэтому, ну, в такой период, когда зависит действительно то, как будут развиваться события стран, от лидеров непосредственно каждого региона, и в этом смысле тоже стало понятно, что Европа является, ну, во всяком случае, если не ключевым, то точно наравне с другими переговорщиками, если речь идет о безопасности самого европейского региона. Я думаю, что большая работа проделывается к саммиту НАТО, который состоится в июле в Анкаре. И если прошлый саммит во многом ставил вопрос, как сохранить сотрудничество США, когда Европа готова брать больше трат финансовых на оборону, было принято решение о 5%, то на этом саммите вопрос будет не только в средствах, да, и кто и как тратит, но и на что они тратятся, и как видится оборона в долгосрочной перспективе, и что нужно делать конкретно сейчас.
1: Говорила политолог Олеся Ихно. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное Великобританией и Польшей, прямо определяет Россию как стратегическую угрозу. Этот политический договор двух стран назван историческим. По словам Туска, сотрудничество будет сосредоточено прежде всего на защите Польши и других государств, расположенных ближе к России. Институт политических исследований «Политическая сфера» собрал и проанализировал данные об обучении белорусских студентов за рубежом за последние десятилетия. Согласно исследованию, за этот период число белорусских студентов за границей в абсолютных цифрах снизилось, однако в соотношении с количеством студентов внутри Беларуси их доля заметно выросла. Подробно об исследовании рассказал доктор политических наук, директор Института «Политическая сфера» Андрей Казакевич.
2: Да, ну, наша идея была понять, сколько белорусских студентов учатся за границей, какое значение это имеет для современной Беларуси, какие тут основные тенденции были за последние 10 лет, ну и по каким странам студенты белорусские распределены. Ну и в результате этого исследования мы зафиксировали, что около 30 тысяч белорусских студентов учатся за границей, при около 10 тысяч в России и около 20 тысяч в Европе, прежде всего, конечно, в Европейском Союзе. Надо сказать, что за последние 10 лет привлекательность России очень сильно упала. Раньше там училось гораздо больше, да, белорусских студентов. Сейчас мы видим, что, во-первых, число сократилось в разы, а во-вторых, структура такая, что в основном там учатся люди на заочном либо на очно-заочном форме обучения, в то время как, если брать вот количество дневных студентов, то в данном плане Россия существенно отстает от европейских стран. То есть в России обучается на дневной форме около 3-4 тысячи студентов, в то время как только в Польше около 10-12 тысяч. Ну а по всему Европейскому Союзу еще больше. Это тенденция падения России и значительный рост Европы в качестве направления для образовательной миграции. Вот это было основной тенденцией последних десятилетий.
1: Да, вот в вашем исследовании вы проанализировали 37 стран, куда приезжают белорусские студенты для получения образования. Какие, может быть, наиболее популярные у белорусских студентов?
2: Сейчас ситуация выглядит следующим образом. Польша – абсолютный лидер. Более 40% всех студентов, белорусских студентов, которые учатся за границей, направляются именно в эту страну. На втором месте находится Россия. Это около 35%. Но при этом, как я уже сказал, в основном это заочные и очно-заочные формы обучения. То есть большинство белорусов получают образование в России дистанционно, они выезжают стационарно, по крайней мере, складывается такое впечатление. А дальше со значительным отрывом идет три страны, которые, тем не менее, являются важными. Обучаются более тысячи белорусских студентов, либо около тысячи. Это Германия, Литва и Чехия. Германия – это такое стабильное направление. Тут большой динамики не было последние десятилетия. Это вот стабильных 5% сейчас, да, то есть это где-то 1600-1800 белорусов обучаются в этой стране. Приблизительно столько же

0: сейчас обучается в Литве, но там динамика более такая. Есть больше динамика в том смысле, что было значительное падение в середине 10-х годов. После 2020-2022 года значительный рост, но в основном за счет нахождения Европейского гуманитарного университета в изгнании. Ну и Чехия — новое направление. Был очень большой рост в последние десятилетия, практически там в два раза, от 400 студентов до более чем 1000. Правда, последние годы наблюдается сокращение из-за того, что доступ к визам для белорусских студентов был значительно ограничен как результат санкций после 2022 года.
1: Да еще вот согласно вашим данным, если 10 лет назад на одного студента за рубежом приходилось 13 студентов внутри страны, то, например, в 2023 году это соотношение составило уже 1 к 7, то есть падение общего числа студентов в Беларуси упало практически на 46%. О чем это говорит? С чем это связано?
0: Ну, это говорит о том, что, в общем-то, желание белорусов учиться за границей, оно растет. Мы видим, что белорусская молодежь, она все больше ориентирована на миграцию, а не на карьеру внутри страны. Именно поэтому при общем падении числа белорусских студентов мы видим, что число тех, кто стремится получить образование за границей, оно только растет.
1: Какие вообще может быть мотивации у белорусских студентов, например, выезжать? И может ли это быть усиление идеологического контроля в белорусских вузах после 2020 года, например?
0: Ну, вклад самого идеологического контроля, наверное, небольшой, потому что в большинстве вузов этот идеологический контроль является формальным, многие студенты его имеют возможность игнорировать, по крайней мере, об этом свидетельствуют те интервью, которые мы провели с людьми внутри Беларуси. Но на самом деле сложно сейчас в Беларуси иметь общую картину, потому что ситуация неблагоприятная, чтобы проводить социологические исследования. Наши исследования, конечно, было не репрезентативным и очень фрагментарным. Но складывается впечатление, что основными факторами миграции является все-таки сама политическая атмосфера в стране, то есть не столько в университете, сколько в стране. Многие студенты были вынуждены уехать из страны, многие хотят уехать именно потому, что вот есть последствия политического кризиса, значительное ограничение прав, плюс напряженная ситуация в результате войны России против Украины или того, что Беларусь втянута, оказывается, в эту агрессию на стороне России. И вот эти факторы, ну и плюс экономическая ситуация. Во-первых, сама экономическая ситуация, она нестабильная, то есть то рост, то значительное падение, и, наверное, если говорить за десятилетие, можно говорить о устойчивой стагнации и отсутствии перспектив таких очевидных для белорусской молодежи внутри страны. Ну и рост, значительный рост разрыва в зарплатах между Белоруссией и Литвой, Белоруссией и Польшей, что делает просто гораздо более привлекательные карьеру и какие-то перспективы жизненные в Европейском Союзе.
1: Говорил доктор политических наук, директор Института «Политическая сфера» Андрей Казакевич. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. Завтра в течение дня будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Возможны грозы. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Во многих местах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура от 13 до 18 градусов тепла. В Вильнюсе ночью пройдет кратковременный дождь. Температура от 6 до 8 градусов. Днем кратковременный дождь, возможно, гроза. Воздух прогреется до 14-16 градусов тепла.